0: самолет нормальный?
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Q Radio's Dance Anthems Extra.